ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱪᱩᱯᱩᱫ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱢᱚᱦᱟᱡᱚᱱᱟᱜ ᱫᱟᱫᱚᱱ ᱦᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱮᱨᱟ ᱩᱨᱩ ᱪᱮᱫᱤᱧ ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱢᱚᱦᱟᱡᱚᱱᱮ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱟᱨᱚ ᱦᱩᱲᱩᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱪᱮᱫᱤᱧ ᱪᱤᱠᱟᱹ